0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня воскресенье, 12 июля. Синоптики в Екатеринбурге обещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ну а в течение дня 21-25 выше нуля. Также сегодня в Риже и Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 27. В Краснотуринске до плюс 21. Возможен дождь, переменная.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. И после.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня воскресенье, 12 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 21-25 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске по Левскому Туринской асбесте тоже переменная без осадков до плюс 27.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.
2: В темном коридоре вещи. Понятно, где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передает Урару. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. В ближайшие три дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду, а в ночные и утренние часы туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов, в дневные до плюс 28 с постепенным понижением до плюс 19-24. «Акрон» хочет купить у «Урала» Юрия Железнова, сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов, передает «Комсомолка». По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На сегодня воскресенье 12 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ну а в течение дня 21-25 выше нуля. Также сегодня в Риже Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 27. В Краснотуринске до плюс 21. Возможен дождь, переменная.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай же.
0: Наверное.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Всем приветики. Немного важной информации. 18 июля все дороги ведут на Урал. Футбол фест. Ищи там яркую зону GMFM. Зажигать будем вместе с ведущими утренней гимнастики Пал Палычем и Марго. Обещаем, будет весело. Споем хиты, взбодримся на иммерсивной зарядке и заглянем в завтрашний день. Автомат предсказаний считает твое будущее. Итак, встречаемся 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

Всем приветики на Jam FM гороскоп на сегодня воскресенье, 12 июля. Овен, твой огненный характер не оставит никого равнодушным. Телец, помни, что время – самый ценный ресурс. Близнецы, не грусти, совсем скоро ты поймешь, как нужно действовать. Рак, проявляй любовь к окружающим тебе людям. Лев, не стоит совершать спонтанную покупку, велика вероятность пожалеть. Дева, твой разум переполнен рабочими задачами, удели время личной жизни. Весы, раскрой свой скрытый талант и получишь от этого удовлетворение. Скорпион, порадуй внутреннего ребенка. Стрелец, не сомневайся в своих силах. Козерог, отличный день для того, чтобы дочитать ту самую книгу. Водолей, прояви заботу к близким людям. Рыбы, подсчитай свои финансовые расходы, возможно, стоит начать экономить.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передает Урару. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. В ближайшие три дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду, а в ночные и утренние часы – туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов, в дневные – до плюс 28, с постепенным понижением – до плюс 19-24. «Акрон» хочет купить у «Урала» Юрия Железнова, сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов, передает «Комсомолка». По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». На сегодня воскресенье, 12 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 21-25 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, по Лисковом Туринской Асбесте, тоже переменная, без осадков, до плюс 27.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: а там цветущий сад.
1: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим FM.
3: Touch. You. Right now.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: Всегда Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Иран в очередной раз объявил о закрытии Ормузского пролива. Проход судов, по данным иранских СМИ, невозможен до окончания вмешательства США в регионе. Именно эту формулировку распространяет пресса. Государственная телерадиокомпания Ирана ИРИП также передала, что Иран сделал предупредительные выстрелы по судну, которое несколько часов назад пыталось пересечь Ормузский пролив по несогласованному маршруту. Взаимные атаки США и Иран возобновились 8 июля, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Об этом напоминает «Коммерсант». В Свердловской области продолжаются перекрытия дорог, причинами которых названы ливни. Как пишет портал Е1, кроме остановки движения на Тюменском тракте, в Пышминском муниципальном округе временно закрыли автомобильное сообщение с деревнями Пульниково и Катарач. Причиной стало затопление мостов через реки Куяр и Катарач. Деревни Заречная и Фролы полностью отрезаны паводком. В селе Миронова уровень воды в реке Реж к вечеру субботы оставался высоким. Состояние дороги Артемовский и Аромашево будут оценивать специалисты, сообщили в правительстве Свердловской области. Мошенники начали просить россиян задекларировать чужие деньги. О новой схеме обмана предупредили представители МВД. Аферисты в очередной раз выдают себя за сотрудников спецслужб. В одном случае злоумышленники попросили жертву забрать рюкзак с суммой в 200 тысяч за символическое вознаграждение. В полиции предупреждают, что именно так жертвы мошенников оказываются соучастниками их преступлений. В условиях топливного кризиса россияне стали искать способы приготовления бензина дома. Согласно статистике Яндекса, число запросов, как сделать бензин, выросло в 3 раза за последние 2 месяца. Пользователей также интересовало, как сделать домашний бензин и можно ли повысить октановое число топлива самостоятельно. Наибольшую активность проявили автовладельцы в крупных городах. Это Москва, Петербург, а также Краснодар, Севастополь и Симферополь, пишет газета. Сборная Аргентины обыграла Швейцарию и стала полуфиналистом чемпионата мира. Матч 1-4 минувшей ночью завершился со счетом 3-1 в пользу действующих чемпионов. В полуфинале Аргентина встретится с Англией, которая также минувшей ночью выиграла четвертьфинал у сборной Норвегии. Встреча Аргентины и Англии должна пройти 15 июля. Официальный доллар на выходные понедельник 76.66, евро 87.67.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» на сегодня, воскресенье, 12 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ну а в течение дня 21-25 выше нуля. Также сегодня в Риже и Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 27. В Краснотуринске до плюс 21. Возможен дождь, переменная.
0: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
0: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
0: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
4: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Уезд Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: Jam FM.
10: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5 Jam FM.

0: Кока-Кола.
1: Всем привет! Немного важной, интересной информации для тебя. 18 июля ищи яркую зону Jam FM на Урал Футбол Фести. Будет громко и очень зажигательно. Споем любимые хиты на полную мощность. Взбодримся на веселой зарядке, а также узнаем судьбу. Автомат предсказаний считает будущее по твоей руке. Такое точно нельзя пропустить. Итак, 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Реклама.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: обслуживание и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем-ФМ.
6: Привет! В Екатеринбурге стартует трехдневный киномарафон «Под открытым небом». Летний парк «Уралмаш» станет особенным местом для тех, кто обожает кинематограф. Как пишет Global City, именно там для жителей города установят большой экран и мягкие уютные пуфики. А еще можно прихватить с собой плед из дома и занять место на зеленом газоне. В программу вошли более 10 фильмов на любой вкус и цвет. Например, уже в эту пятницу в парке покажут мультфильмы для деток и классику советского кинематографа «Человек-амфибия». Также в список всего фестиваля вошли следующие кинокартины: «Полосатый рейс», «1+1», «Интерстеллар», «Ла-Ла Ленд» и другие. Специалисты отмечают, что смотреть фильмы под открытым небом действительно романтично. Свежий воздух и шелест листьев создают особый фон. Когда вы смотрите кино на фоне природы, легко отвлечься от суеты будней и полностью погрузиться в этот момент. Отмечу, что событие пройдет с 10 по 12 июля. Обязательно нужно сходить и друзей с собой прихватить. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.

Всем приветики на Jam FM гороскоп на сегодня воскресенье, 12 июля. Овен, твой огненный характер не оставит никого равнодушным. Телец, помни, что время – самый ценный ресурс. Близнецы, не грусти, совсем скоро ты поймешь, как нужно действовать. Рак, проявляй любовь к окружающим тебе людям. Лев, не стоит совершать спонтанную покупку, велика вероятность пожалеть. Дева, твой разум переполнен рабочими задачами, удели время личной жизни. Весы, раскрой свой скрытый талант и получишь от этого удовлетворение. Скорпион, порадуй внутреннего ребенка. Стрелец, не сомневайся в своих силах. Козерог, отличный день для того, чтобы дочитать ту самую книгу. Водолей, прояви заботу к близким людям. Рыбы, подсчитай свои финансовые расходы, возможно, стоит начать экономить.

Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. Госавтоинспекция Свердловской области обновила список дорожных перекрытий на утро воскресенья. Ограничения движения сняты только на Серовском тракте. На Тюменском направлении количество перекрытий после ночи только возросло. В Байкаловском районе закрыто движение по одной из улиц в деревне Шаламы. В оба направления Тюменский тракт перекрыт со 195 по 206 километры. Эти ограничения отмечены на интерактивном картах. Объехать перекрытую трассу можно только через Ирбит и Камышлов. Продолжая эту тему, в Артемовском районе ограничения действуют на 18-м километре автодороги Артемовский-Арамашево. Разрушенный мост через реку Шайтанка можно объехать по трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Представители Свердловской ГАИ призывают водителей планировать свои маршруты, а также выполнять требования инспекторов в районе ограничений и следовать временным дорожным знаком. Проливные дожди остаются главной причиной осложнения паводковой и дорожной обстановки в регионе. Синоптики проанализировали количество осадков, которые в регионе выпали в пятницу и субботу. Так, за 36 часов в Липовском Рижевского района выпало 1,5-месячные нормы осадков. Это 121 миллиметр. В Камышлове и Артемовском от 50 до 60 миллиметров. В Невьянске, Ирбите, Алапаевске насчитали от 40 до 50 миллиметров. В Екатеринбурге основная порция осадков выпала вечером в пятницу и ночью в субботу. Теперь к другим темам. В Екатеринбург за неделю доставили 9 новых автобусов-гармошек. Машины особо большого класса будут работать на самых протяженных и популярных у пассажиров маршрутах. Это 50-й, 64-й и 67-й. Всего в рамках транспортной реформы город закупил 15 автобусов «Волгобас», напомнил в своих соцсетях глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Машины своим ходом добираются до уральской столицы из Волжского. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд прокомментировал поражение от Англии в четвертьфинале чемпионата мира. «Кажется, мы заслуживали большего», – заявил форвард Манчестер Сити. Холланд добавил, что сборная Норвегии была совсем близко к победе над Англией, и после игры футболисты команды ощущают опустошение. Тем не менее, матч Эрлинг Холланд оценил как настоящий бой, который викинги смогли дать сборной Англии. Игра, минувшей ночью, завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская калина». На сегодня воскресенье, 12 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 21-25 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске по лесковом туринской асбесте тоже переменная, без осадков, до плюс 27.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «ЗЭ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
3: Рубиться в игровые автоматы в Радуга Лэнд. Вместе!
2: Летать в аэротрубе Simple Fly.
3: Вместе! Пройти все аттракционы в Радуга Лэнд. Вместе!
2: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радуга Лэнд на сайте radugadefisland.ru.
4: Радуга Лэнд. Репина 94.
5: И снова музыка прямо сейчас. 102.5. Джим FM. Ой, как...

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Катерина Ковальчук публично обратилась к Гарику Харламову. Актриса нежно поздравила юмориста с Днем семьи, любви и верности. По словам девушки, Гарик стал для нее олицетворением дома, в которое ей всегда хочется возвращаться. Катерина поделилась, цитирую, «Это рука, которую хочется держать крепче с каждым годом. Это человек, рядом с которым не страшно ни мечтать, ни ошибаться, ни взрослеть. Спасибо тебе за то, что ты именно такой, за твою силу, за твое спокойствие, за заботу, которую ты даришь не на показ, а просто потому что любишь меня, за то, что рядом с тобой семья – это не просто слово, а место, где всегда тепло». Актриса считает, что, вопреки известному мнению, любовь проверяется совсем не временем. Когда чувства настоящие, они становятся крепче с каждым днем. В таком союзе пара не стремится выяснять отношения или высказывать претензии друг другу. Они берегут то, что им дорого. Полностью согласна. А пара очень милая. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О, Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Госавтоинспекция Свердловской области обновила список дорожных перекрытий на утро воскресенья. Ограничения движения сняты только на Серовском тракте. На Тюменском направлении количество перекрытий после ночи только возросло. В Байкаловском районе закрыто движение по одной из улиц в деревне Шаламы. В оба направления Тюменский тракт перекрыт со 195 по 206 километры. Эти ограничения отмечены на интерактивном картах. Объехать перекрытую трассу можно только через Ирбит и Камышлов. Продолжая эту тему, в Артемовском районе ограничения действуют на 18-м километре автодороги Артемовский-Арамашево. Разрушенный мост через реку Шайтанка можно объехать по трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Представители Свердловской ГАИ призывают водителей планировать свои маршруты, а также выполнять требования инспекторов в районе ограничений и следовать временным дорожным знаком. Проливные дожди остаются главной причиной осложнения паводковой и дорожной обстановки в регионе. Синоптики проанализировали количество осадков, которые в регионе выпали в пятницу и субботу. Так, за 36 часов в Липовском Рижевского района выпала 1,5-месячная норма осадков – это 121 миллиметр. В Камышлове и Артемовском – от 50 до 60 миллиметров. В Невьянске, Ирбите, Алапаевске насчитали от 40 до 50 миллиметров. В Екатеринбурге основная порция осадков выпала вечером в пятницу и ночью в субботу. Теперь к другим темам. В Екатеринбург за неделю доставили 9 новых автобусов-гармошек. Машины особо большого класса будут работать на самых протяженных и популярных у пассажиров маршрутах. Это 50-й, 64-й и 67-й. Всего в рамках транспортной реформы город закупил 15 автобусов «Волгобас», напомнил в своих соцсетях глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Машины своим ходом добираются до уральской столицы из Волжского. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд прокомментировал поражение от Англии в четвертьфинале чемпионата мира. «Кажется, мы заслуживали большего», – заявил форвард Манчестер Сити. Холланд добавил, что сборная Норвегии была совсем близко к победе над Англией, и после игры футболисты команды ощущают опустошение. Тем не менее, матч Эрлинг Холланд оценил как настоящий бой, который викинги смогли дать сборной Англии. Игра минувшей ночью завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» на завтра, понедельник, 13 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18. Завтра днем 21-24 выше нуля.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Jam.fm
2: 235-0905
1: 235-0905
2: Jam.fm.
1: И здесь снова музыка.
2: И

0: Реклама. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
1: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Jam FM. 102.5. Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет, Аврора Киба готова пожертвовать публичностью ради семьи. Бывшая Лепса призналась, что готова пожертвовать популярностью ради отношений. Юная девушка считает, что семейные ценности стоят выше популярности в медиапространстве. Она мечтает о детях от любимого мужчины. Аврора поделилась. «Если я хочу быть счастливой женщиной и иметь большую семью, то я должна жертвовать такими вещами, как публичность». Девушка уверяет, что раньше ее интересовали светские вечеринки. Она беззаботно тратила деньги на то, что ей вовсе не нужно. Теперь она дала понять, что у нее сменились приоритеты. К тому же сейчас Аврора состоит в серьезных отношениях с племянником президента Азербайджана. Отмечу, что Авроре 20 лет. Мысли правильные, но время покажет. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Всем приветики! На Jam FM важная и интересная для тебя информация. Если нет особых планов на 18 июля, вот, пожалуйста, пища для размышления. Встречаемся на Урал Футбол Фесте в яркой зоне Jam FM. Будет громко. Вместе споем любимые песни и поймаем ритм на иммерсивной зарядке. А специальный автомат предсказаний считает твое будущее по руке. Пропустить такое невозможно. Приходи, пошумим 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время почитать ваши комментарии.
3: Напомню, что вопрос сегодня звучит так. Что тебе больше по душе? Находиться все-таки в обществе людей, проводить с ними время? Или ты такой интроверт и любишь одиночество? И вот нам написал Иван, он пишет, мне легче находиться в обществе и не страшно в обществе. Я, так себя чувствую.
2: Я не боюсь. Ладно, вот нам Элиза пишет, я, по крайней мере, прочитал так. Вот недавно установила этот Макс и только что услышал, что тут есть группа любимого радио, поэтому я с вами. Я по настроению или интроверт, или экстраверт. Вот так бывает такое. Утром, птичка невеличка, а вечером все.
3: Вот нам пишет тоже Надежда. Добрый вечер. Раньше любили тусовки, а сейчас я больше люблю быть одна и отдыхать тоже одна. Мне не скучно с собой. Так она пишет.
2: А я думаю, ты так читаешь, как будто там еще 15 предложений
3: просто. Мне не скучно с собой.
2: Да, вот, мне не скучно с собой, это уже как бы стало понятно. Мы сегодня разбираемся, кто же вы все-таки, интроверт или экстраверт. Вообще, я посмотрел статистические данные, что экстраверты, доля, на наше население составляет 60%, а 40% это вот интроверты, люди, которые хотели бы быть одни.
3: Все-таки экстраверты преобладают.
2: Давай так, заядлые, так скажем, кто прям ярко выраженный экстраверт и ярко выраженные интроверты. И здесь смысл в чем? Я подумал о том, а кто же из звезд люди, именно относятся? И на первом месте, представляете, стоит Стивен Спилберг.
3: Это экстраверт?
2: Нет, это интроверт.
3: Мне кажется, Киллиан Мёрфи.
2: Нет.
3: Интроверт вообще лютый.
2: Может быть, да.
3: С ним видел, все понятно сразу.
2: Да, сколько изданий, столько. Я просто вбил для себя такие самые популярные, одни из известных. Вот Стивен Спилберг, и потом подумал, а кто же все-таки экстраверты? Например, Никита Михалков. Он сильно любит общаться с людьми.
3: Я бы сказала, Оля Бузова еще. Она тоже сильно любит общаться с людьми.
2: Нет, смотри, интроверт тоже может на две половины. То есть тот, кто в образе во время, как знаешь, Киану Ривз. То есть он на публике супер крутой чувак, но по факту очень любит быть один.
3: Он же актер.
2: В общем, решайте, да.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.
4: Реклама.

0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. В Ирбитском районе ввели режим ЧС. Причиной стал паводок. Об этом пишет портал 66.ру со ссылкой на главу Ирбитского района Алексея Никифорова. По данным МЧС, в муниципалитете подтоплены уже больше 200 приусадебных участков, а количество затопленных домов приближается к сотне. Минувшей ночью 25 человек были эвакуированы с помощью моторных лодок. В этом помогли участники мобильной группы РМК «Поиск». Проливные дожди вызвали паводок и осложнили ситуацию минимум в 5 муниципалитетах Свердловской области. В это же время «Уралупрофтодор» показал кадры со 196-го километра Тюменского тракта. За ночь там восстановили провалы в асфальте и промоины дорожной насыпи. В ведомстве уточнили, что техника и дорожные строители работали всю ночь. Несмотря на восстановление проезжей части, участок Тюменского тракта в районе Талицы остается закрытым. На 207-м километре трассы произошел перелив реки Юрмыч через дорогу. По словам дорожников, река продолжает бушевать. Кружки и секции здания городского дворца творчества в Екатеринбурге начнут учебный год в новых локациях. Большую часть занятий перенесли в бывшее здание администрации Октябрьского района на Луначарского 217. Также занятия будут проходить в 366-й школе на Щерса. Часть кружков примет у себя 47-я гимназия, а учебные программы, которые связаны с программированием и нейросетями, разместят в школах академического. В самом дворце, который исторически находится в Харитоновской усадьбе, идут ремонтные работы. Росрыболовство назвало самые рыбные места России. В тройку лидеров попали Волга, Ладожское озеро и Истринское водохранилище. В списке районов и регионов с лучшей рыбалкой в ведомстве назвали Астраханскую область, Карелию, северо-запад России, а также Байкал, реки Енисей, Лена и Обь, сказано в комментарии Росрыболовства. И в завершении выпуска: только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Даже с поправкой на внутренний туризм очень разными оказались представления россиян о стоимости отпуска. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская калина». На завтра, понедельник, 13 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 21-24. Тепла.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Александра Петровича, Санкт-Петербург. Украина 106-754-754-56-55.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Джим ФМ.
11: Ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Роза Сибитова отреагировала на сообщение о рождении третьего внука. Телеведущая резко отреагировала на публикации в СМИ о появлении у нее третьего внука. Она призвала их быть внимательнее и подчеркнула, что путаница в именах выдает поверхностный подход к работе. Она прокомментировала: «Ну просто смешно, писать вам уже не о чем. Хотя бы потрудились подсчитать и сравнили бы информацию. И сами же пишут: Миша 1, Миша 2». На самом деле у Сибитовой двое внуков. В июне 2022 года у ее наследницы Ксении родилась дочь Мирослава. А в ноябре прошлого года сын Михаил. Вторую беременность женщина долго держала в секрете. О грядущем пополнении в семье она сообщила своим поклонникам только за несколько дней до родов. Сама Сибитова признавалась, что именно она уговорила дочь родить второго ребенка. Да уж, зачастую журналисты хотят словить хайп. Даже такими способами. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
0: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
2: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд». Вместе!
1: Летать в аэротрубе «Simple Fly».
2: Вместе! Пройти все-все аттракционы в «Радуга Лэнд». Вместе!
1: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
3: «Радуга Лэнд». Репина 94.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О, Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.
7: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Госавтоинспекция Свердловской области обновила список дорожных перекрытий на утро воскресенья. Ограничения движения сняты только на Серовском тракте. На Тюменском направлении количество перекрытий после ночи только возросло. В Байкаловском районе закрыто движение по одной из улиц в деревне Шаламы. В оба направления Тюменский тракт перекрыт со 195 по 206 километры. Эти ограничения отмечены на интерактивном картах. Объехать перекрытую трассу можно только через Ирбит и Камышлов. Продолжая эту тему, в Артемовском районе ограничения действуют на 18-м километре автодороги Артемовский-Арамашево. Разрушенный мост через реку Шайтанка можно объехать по трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Представители Свердловской ГАИ призывают водителей планировать свои маршруты, а также выполнять требования инспекторов в районе ограничений и следовать временным дорожным знаком. Проливные дожди остаются главной причиной осложнения паводковой и дорожной обстановки в регионе. Синоптики проанализировали количество осадков, которые в регионе выпали в пятницу и субботу. Так, за 36 часов в Липовском Рижевского района выпало 1,5-месячные нормы осадков. Это 121 миллиметр. В Камышлове и Артемовском от 50 до 60 миллиметров. В Невьянске, Ирбите, Алапаевске насчитали от 40 до 50 миллиметров. В Екатеринбурге основная порция осадков выпала вечером в пятницу и ночью в субботу. И теперь к другим темам. Жители Чусовского озера сегодня не смогли дождаться единственного автобуса, который ходит из Екатеринбурга в поселок. По словам пассажиров, 95-й маршрут не появился на конечной, и в администрации Екатеринбурга объяснили, что проблема возникла из-за железнодорожного переезда. Он был закрыт, поэтому автобусы не смогли попасть на конечную в поселок. Добавлю, в эти минуты на интерактивной карте появился автобус, который забрал пассажиров с конечной. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд прокомментировал поражение от Англии в четвертьфинале чемпионата мира. «Кажется, мы заслуживали большего», — заявил форвард Манчестер Сити. Холланд добавил, что сборная Норвегии была совсем близко к победе над Англией, и после игры футболисты команды ощущают опустошение. Тем не менее, матч Эрлинг Холланд оценил как настоящий бой, который викинги смогли дать сборной Англии. Игра минувшей ночью завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» на завтра, понедельник, 13 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18. Завтра днем 21-24 выше нуля.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Jam FM 102.5. Jam
5: FM. Тону в коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Джетур.
1: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Джем-ФМ. 102.5. Джем.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем-ФМ.
8: Привет! Гарри Стайлз не пригласит своих коллег из группы на свадьбу Зои Кравиц. Гарри Стайлз и его невеста Зои Кравиц планируют сыграть свадьбу зимой в Великобритании. При этом, как сообщают инсайдеры, бывшие участники группы One Direction не войдут в список гостей торжества. По данным источника, пара переживает, что участники бойбенда могут испортить особенный день, так как все внимание СМИ будет приковано к их воссоединению. Инсайдеры также подчеркнули, что за этим решением не стоит какой-либо конфликт. Просто со временем пути бывших коллег разошлись, и от прежней дружбы остались лишь воспоминания. Инсайдеры рассказали, дружеские связи ослабли, потому что жизнь повела их в разных направлениях. Напомню, что после распада One Direction в 2016 году Гарри Стайлз сосредоточился на сольной музыкальной карьере и, конечно, актерских проектах, а значительную часть личного времени проводит Зои Кравиц и узким кругом близких людей. Хозяин-барин. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

Всем приветики! Немного важной информации. 18 июля все дороги ведут на Урал. Футбол Фест. Ищи там яркую зону Джем ФМ. Зажигать будем вместе с ведущими утренней гимнастики Пал Палычем и Марго. Обещаем, будет весело. Споем хиты, взбодримся на иммерсивной зарядке и заглянем в завтрашний день. Автомат предсказаний считает твое будущее. Итак, встречаемся 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Тема великолепная. Чем ты хвастался в детстве перед другими? Что у тебя было такого, чего не было у других, и ты мог с этим гордо пройтись, показать, а может быть проехаться? Ну, в общем, почитаем, что пришло.
3: Люба пишет, мне очень нравится ее сообщение. Она пишет: «Доброе утро, Jam FM. Когда в садик ходила, всем говорила, что дома живет обезьяна. Я выросла, а выдумывать не разучилась».
2: Выдумывать? Даже нафантазировала.
3: Видимо, богатая фантазия.
4: Нельзя.
2: Я просто представляю спор детей. Да, а у меня обезьяна, а у меня крокодил,
3: а у меня слон на балконе.
4: Не, реально, у меня у знакомого жил пингвин дома. Серьезно.
2: Тебя когда пингвины преследуют?
4: Мне везет на пингвинов, серьезно.
2: Вы как с ними переплелись?
4: Да, он причем вставал, вот в ванной он у него жил, вставал вот так вот.
3: А это только по рассказам или ты видел?
4: Это я видел, да. Клювом упирался в угол вот так вот и стоял там долго, там что-то часами. Но это было уже не в детстве.
2: Пингвина поставили в угол.
4: Вот, да, в ванной.
2: Он в ванной стоит в углу, если что.
4: Да-да-да.
2: Таня пишет: «Всем привет, моя бабушка и дедушка жили в республике Мордовия, и каждое лето в детстве я туда ездила с деревенскими друзьями, вечерами мы устраивали пикники, соберем из-под кур яйца, сделаем яичницу в огороде, нарвем крыжовник, смородину, вынесем все вкусности из дома, накроем на пеньке стол, сядем и едим. Радовались, веселились, беззаботное было детство, а потом я возвращалась в город и всем этими моментами хвасталась своим уже городским друзьям, ну или в садике».
3: Тоже милое сообщение.
2: Классненько так.
3: Света нам пишет: «Доброе утро, Jam FM. А у меня вообще смешная история. Я в детстве хвасталась тем, что могла спокойно сесть на шпагат. А самое интересное, что я это делала, ну, просто неожиданно. Иду в школе по коридору, например, на перемене. Столько детей вокруг, а я раз такая и села на шпагат. У всех такие глаза, надо просто было это видеть. Мне все завидовали. Ну, прям как Настенька Волочкова везде в шпагате».
2: Неожиданно причем, да? На урок вышла отвечать раз.
3: Опа, такая короночка.
2: Лена пишет: «Добрый день, Джимми. В детстве я не то чтобы хвасталась, но у нас дома был телефон большими буквами.
4: Wow.
2: Раньше это было настоящим чудом».
4: Согласен.
2: Я немного этим гордилась. Зачем немного-то? Раньше, вау, у них есть телефон.
4: Годами стояли в очереди. Да.
2: Но и когда есть какой-то телефон, то это, конечно, классно. Я помню, когда мы приходили в гости и начинали хулиганить, у нас брала такая телефонная книга, звонили различным абонентам со смешными фамилиями, ну и всякие глупости говорили.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.
2: Если рядом умная колонка, скажи: «Включи Jam FM».
5: Включаю Jam FM.
2: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Центр избирком принял документы от всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму. Все они обладают льготой, которая позволяет участвовать в выборах депутатов без сбора подписей избирателей, пишет агентство ТАСС. Представить документы для заверения списков партии могли до 6 вечера по московскому времени 12 июля. После приема документов ЦИК проверяет их и принимает решение о заверении списков, либо об отказе в заверении. Напомню, выборы депутатов в Госдума пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В Свердловской области по-прежнему повышен уровень воды в реках Ница и Сосьва. Также интенсивный рост продолжается на реках Тура и Чусовая. В последнем случае ситуация осложняется в районе поселка Староуткинск. В департаменте информполитики сообщили, что для жителей бесперебойно работают переправы, организованный подвоз продуктов, воды и медикаментов. Дежурят спасатели МЧС. Энергетики Россети Урал продолжают восстановление энергоснабжения. Причиной энергоаварии также стала непогода. Мэрия Екатеринбурга будет судиться с поставщиком новых троллейбусов из Уфы. Иск был подан в середине мая из-за срыва сроков поставки. Партию из 55 машин должны были доставить в Екатеринбург к 5 марта, но поставщик доставил транспорт только спустя месяц. За просрочку поставки администрация требует 162 миллиона. Агентство ЯН напоминает, что за последние 2 года Екатеринбург приобрел 100 новых троллейбусов. Американские СМИ сообщили о смерти сенатора Линдси Грэма. Политик известен своей антироссийской риторикой и внесен в список террористов и экстремистов. Сенатору был 71 год. Семья сообщила, что причиной смерти стала непродолжительная и внезапная болезнь. Позже NBC News заявили, что причиной оказался сердечный приступ, пишет РБК. Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу. Сборная Франции сыграет с командой Испании. Во втором полуфинале встретятся сборные Аргентины и Англии. Матчи 1-2 пройдут 14 и 15 июля. Игра за 3-е место запланирована 18 числа, а на следующий день, 19 июля, будет сыгран финал. Чемпионат мира стартовал 11 июня. Странами, принимающими мундиаль, напомню, были Канада, Мексика и США. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская калина». На завтра понедельник, 13 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 21-24. Тепла.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
4: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Мажатур. Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
1: Разбиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
0: Летать в аэротрубе Simple Fly.
1: Вместе! Пройти все аттракционы в Радугаленд.
0: Вместе! Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
2: Радугаленд. Ряпина 94.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем ФМ.
5: Привет! Алексей Воробьев рассказал, как относится к дочери Аиды Гарифуллиной. Певец откровенно рассказал об отношениях с дочерью своей супруги. Он любит 8-летнюю малышку как своего родного ребенка и полностью осознает, что берет за нее ответственность. Певец поделился. Цитирую. «Это прекрасная ответственность. Мне сразу достался 8-летний ребенок. С ним сразу можно общаться, играть, и это всегда очень весело. Супруга мне всегда говорит, мне досталось 2 детей. Этот ребенок теперь все-таки именно мой ребенок». Алексей ненавидит такие слова, как «отчим» и «пачерица». Он никогда не использует их в повседневной жизни. У него сразу начинают возникать негативные ассоциации в голове. Как пишет Супер, когда девочка услышала, что является пачерицей, она испугалась, что будет домработницей или служанкой. Отмечу, что девочку зовут Оливия. Чужих детей не бывает. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джим ФМ.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. Центр избирком принял документы от всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму. Все они обладают льготой, которая позволяет участвовать в выборах депутатов без сбора подписей избирателей, пишет агентство ТАСС. Представить документы для заверения списков партии могли до 6 вечера по московскому времени 12 июля. После приема документов ЦИК проверяет их и принимает решение о заверении списков, либо об отказе в заверении. Напомню, выборы депутатов в Госдума пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В Свердловской области по-прежнему повышен уровень воды в реках Ница и Сосьва. Также интенсивный рост продолжается на реках Тура и Чусовая. В последнем случае ситуация осложняется в районе поселка Староуткинск. В департаменте информполитики сообщили, что для жителей бесперебойно работают переправы, организованы подвоз продуктов, воды и медикаментов. Дежурят спасатели МЧС. Энергетики Россети Урал продолжают восстановление энергоснабжения. Причиной энергоаварии также стала непогода. Мэрия Екатеринбурга будет судиться с поставщиком новых троллейбусов из Уфы. Иск был подан в середине мая из-за срыва сроков поставки. Партию из 55 машин должны были доставить в Екатеринбург к 5 марта, но поставщик доставил транспорт только спустя месяц. За просрочку поставки администрация требует 162 миллиона. Агентство ЯН напоминает, что за последние 2 года Екатеринбург приобрел 100 новых троллейбусов. Американские СМИ сообщили о смерти сенатора Линдси Грэма. Политик известен своей антироссийской риторикой и внесен в список террористов и экстремистов. Сенатору был 71 год. Семья сообщила, что причиной смерти стала непродолжительная и внезапная болезнь. Позже NBC News заявили, что причиной оказался сердечный приступ, пишет РБК. ФИФА сделали заявление о возможном влиянии на мяч перед первым голом Беллингема в четвертьфинале чемпионата мира. Какое-либо влияние отсутствовало, заявили представители федерации. Спортэкспресс напоминает, что вратарь сборной Норвегии Ориел Ньюланд попал в камеру паука при выносе мяча. Однако при разборе эпизода воздействие на мяч на графике не заметили. Соответственно, забитый гол был засчитан по правилам. При этом в 3D-модели трансляции BBC было видно, что после контакта с камерой мяч изменил траекторию. Запись публикует Спортэкспресс. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» на завтра, понедельник, 13 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18. Завтра днем 21-24 выше нуля.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем-ФМ».
2: И снова музыка. Прям

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! В Екатеринбурге стартует трехдневный киномарафон под открытым небом. Летний парк «Уралмаш» станет особенным местом для тех, кто обожает кинематограф. Как пишет Global City, именно там для жителей города установят большой экран и мягкие уютные пуфики. А еще можно прихватить с собой плед из дома и занять место на зеленом газоне. В программу вошли более 10 фильмов на любой вкус и цвет. Например, уже в эту пятницу в парке покажут мультфильмы для деток и классику советского кинематографа «Человек-амфибия». Также в список всего фестиваля вошли следующие кинокартины: «Полосатый рейс», «1+1», «Интерстеллар», «Ла-Ла-Лэнд» и другие. Специалисты отмечают, что смотреть фильмы под открытым небом действительно романтично. Свежий воздух и шелест листьев создают особый фон. Когда вы смотрите кино на фоне природы, легко отвлечься от суеты будней и полностью погрузиться в этот момент. Отмечу, что событие пройдет с 10 по 12 июля. Обязательно нужно сходить и друзей с собой прихватить. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

Всем привет! Немного важной, интересной информации для тебя. 18 июля ищи яркую зону Jam FM на Урал Футбол Фесте. Будет громко и очень зажигательно. Споем любимые хиты на полную мощность. Взбодримся на веселой зарядке, а также узнаем судьбу. Автомат предсказаний считает будущее по твоей руке. Такое точно нельзя пропустить. Итак, 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мы продолжаем, пришло время для блица.
3: Ну я напомню, кто у нас в гостях. Новичок футбольного клуба «Урал», прекрасный футболист Харен Байрамян.
2: Да.
3: А еще заместитель директора футбольного клуба «Урал» Максим Путинцев. И у меня, конечно, для Харена приготовлен блиц-опрос.
2: Единственное, есть такое небольшое правило. Вообще блиц подразумевает короткие ответы. Но мы не такое, знаете, не уважаем. Если есть что сказать, да, ты действительно можешь добавить, без проблем.
4: Короче. Да. Буду стараться покороче.
2: Не, наоборот. Можно более расширенно делать это все.
3: С подробностями можно. Да. Итак, первый вопрос. Главное футбольное качество Харена Байрамяна?
4: Сердце, характер. Больше нету других качеств.
2: А почему? А физическая подготовка? То есть здесь сердце, характер решают реально много?
4: Да, 100%. Если ты играешь сердцем, то все остальное получится.
2: А сердце это... Как можно играть сердцем? Люблю футбол, тебя не могу.
4: Да, это надо по-настоящему любить футбол.
3: А характер какой должен быть?
4: Боевой.
3: Боевой все-таки.
4: Да.
2: Потому что и кнут, и пряник.
3: Тоже верно. Самый жесткий тренер в твоей карьере?
4: Курбан Бердыев.
2: По какой характеристике мы это оцениваем? Что, да. что значит жесткий?
4: Ну, дисциплина, порядок.
3: Требовательный самый.
4: Требовательный. Ну, нет, многие тренеры у меня были требовательные, но там был, вы же сказали, самый жесткий.
2: Да.
4: Ну, то есть там был страх и на тренировке плохо потренироваться, где-то...
2: ну, не отдаться полностью матчу.
3: Твой главный ритуал перед выходом на поле?
4: Я не называю это ритуалом, это просто вера, вера в Бога, перекрестился, вышел на поле, чтобы он всегда был рядом.
2: Ну есть, просто у кого-то, например, там счастливые носочки или еще что-то, у тебя такого нет?
4: Нет такого. Но могу с правой ноги первый шаг на поле сделать.
2: Это
4: стараюсь, да, сделать.
2: А если с левой вот получилось, то тогда что?
3: Что игра неудачная будет?
2: Заново отменяем.
4: Я, по-моему, всегда с правой заходил.
3: А я, кстати, тоже встаю с правой всегда.
2: Серьезно?
3: С кровати, да. Если я встала с левой, ну как-то уже...
2: Ты если встаешь с левой, сразу звони Харену, да, говори ты давай, не шагай с левой.
3: Харен, Екатеринбург в трех словах, это?
4: Это супер современный город.
3: О, вот так
2: четко.
4: Да,
2: даже не добавить.
3: Даже не поспорить, да. А Армения в трех словах?
2: Ну тут извините.
4: Да. Ну не знаю. Родина, душа, любовь, праздник. Ну вот.
3: Это четыре уже.
4: Да.
2: Пусть.
4: Да.
2: Он же в гостях, пожалуйста. Про свое можно говорить, да?
3: Скажи, бородинский хлеб или армянский лаваш?
4: Армянский лаваш.
3: Ну конечно.
4: Да.
2: Тебе тоже больше нравится?
3: Лаваш, да.
2: Да.
3: Я вообще хлеб не ем, я лаваш ем.
2: Я хлеб не. Безглютеновый, да, какой-нибудь такой? Хорошо.
3: Продолжим вот эту аппетитную тему. Борщ или хаш?
4: Да простят меня все армяне, но борщ. То есть хаш я не люблю.
2: Это он здесь так говорит.
4: Не, правда.
3: А в другом месте хаш, ответь.
2: Почему?
4: У нас в Ростове тоже очень часто, не только в Ростове, у всех армян есть, может быть, традиция, мини-традиция раз в неделю, там, по утрам, после хорошего выходного дня, субботы, воскресенье, собираться хаш кушать в 10 утра с водкой. Можно говорить?
3: Ой, Минздрав предупреждает.
2: Употребление вредит вашему здоровью.
4: Много раз меня приглашали, и я из уважения к старшим, там, к дядям, все заходил, но... Не зашло, поэтому борщ.
2: Да, хорошо, берем.
3: А, долма или пельмени?
4: Ну, тут долма. Да, тут свое родное.
2: Но пельмени уважаем?
4: Уважаем. Как говорят, здесь вкусно.
2: Безусловно. Да, тут еще майонез специализированный есть. О, это магия какая-то.
4: Обязательно попробуем.
3: Три места, где ты любишь проводить отпуск.
2: Здесь конкретно не локально Екатеринбург,
3: да,
2: это вообще в целом
3: назвать,
2: вопрос, да.
4: Нет, если бы не супруга, дети и все, я бы отпуск проводил дома, на диване, перед телевизором, чтобы меня никто
2: не трогал. Дома в Армении ты имеешь в виду?
4: Нет, на квартире.
2: Никуда не ездить.
4: Никуда не ехать.
3: А где были в последний отпуск, отдыхали?
4: Ялта.
3: Ялта, прекрасный выбор.
4: Было очень круто.
3: Вопрос очень важный. Что нужно сделать, чтобы Урал вышел в премьер-лигу?
4: Побеждать каждый матч.
2: Ну вот капитан очевидность получил.
4: Ничего нового,
5: сказал, как отрезал.
3: Вообще.
2: Ну и давай даже нечего. Видите. Хорошо, спасибо тебе большое.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM. Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
1: Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. В Ирбитском районе ввели режим ЧС. Причиной стал паводок. Об этом пишет портал 66.ру со ссылкой на главу Ирбитского района Алексея Никифорова. По данным МЧС, в муниципалитете подтоплены уже больше 200 приусадебных участков, а количество затопленных домов приближается к сотне. Минувшей ночью 25 человек были эвакуированы с помощью моторных лодок. В этом помогли участники мобильной группы РМК «Поиск». Проливные дожди вызвали паводок и осложнили ситуацию минимум в 5 муниципалитетах Свердловской области. В это же время «Уралупрофтодор» показал кадры со 196-го километра Тюменского тракта. За ночь там восстановили провалы в асфальте и промоины дорожной насыпи. В ведомстве уточнили, что техника и дорожные строители работали всю ночь. Несмотря на восстановление проезжей части, участок Тюменского тракта в районе Талицы остается закрытым. На 207-м километре трассы произошел перелив реки Юрмыч через дорогу. По словам дорожников, река продолжает бушевать. Кружки и секции здания городского дворца творчества в Екатеринбурге начнут учебный год в новых локациях. Большую часть занятий перенесли в бывшее здание администрации Октябрьского района на Луначарского 217. Также занятия будут проходить в 366-й школе на Щерса. Часть кружков примет у себя 47-я гимназия, а учебные программы, которые связаны с программированием и нейросетями, разместят в школах академического. В самом дворце, который исторически находится в Харитоновской усадьбе, идут ремонтные работы. Росрыболовство назвало самые рыбные места России. В тройку лидеров попали Волга, Ладожское озеро и Истринское водохранилище. В списке районов и регионов с лучшей рыбалкой в ведомстве назвали Астраханскую область, Карелию, северо-запад России, а также Байкал, реки Енисей, Лена и Обь, сказано в комментарии Росрыболовства. И в завершении выпуска только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Даже с поправкой на внутренний туризм очень разными оказались представления россиян о стоимости отпуска. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская калина». На завтра понедельник, 13 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 21-24. Тепла.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Свежие истории на Джем-ФМ.
1: Привет! Катерина Ковальчук публично обратилась к Гарику Харламову. Актриса нежно поздравила юмориста с днем семьи, любви и верности. По словам девушки, Гарик стал для нее олицетворением дома, в которое ей всегда хочется возвращаться. Катерина поделилась, цитирую: «Это рука, которую хочется держать крепче с каждым годом. Это человек, рядом с которым не страшно ни мечтать, ни ошибаться, ни взрослеть. Спасибо тебе за то, что ты именно такой, за твою силу, за твое спокойствие, за заботу, которую ты даришь не на показ, а просто потому, что любишь меня. За то, что рядом с тобой семья – это не просто слово, а место, где всегда тепло». Актриса считает, что, вопреки известному мнению, любовь проверяется совсем не временем. Когда чувства настоящие, они становятся крепче с каждым днем. В таком союзе пара не стремится выяснять отношения или высказывать претензии друг другу. Они берегут то, что им дорого. Полностью согласна. А пара очень милая. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Виновником срыва меморандума, подписанного ранее США и Ираном, могут назвать Джеди Венса, пишет издание «Политику». Вице-президент США был ключевым переговорщиком с Тегераном со стороны Вашингтона. Эксперты заявили изданию, что нарушение перемирия было неизбежным, поскольку меморандум не урегулировал два ключевых разногласия. Напомню, взаимные атаки США и Иран возобновились с 8 июля, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Три трамвайных маршрута изменятся в Екатеринбурге с начала августа, и один трамвай отменится насовсем. Портал Е1 ссылается на сайт госзакупок, на котором опубликованы несколько конкурсов на право обслуживания рейсов. 12-й трамвай на время строительства тоннеля под улицей Куйбышева ходит от Дворца спорта до Ботаники, но с августа конечный 12-го станет шартаж. 16-й трамвай с начала августа начнет ходить не до Волгоградской, а до Академического, и второй конечной станет кольцо 40-летия комсомола на ЖБИ. Также с 1 августа из-за низкого пассажиропотока будет отменен трамвай номер 20. Завтра в Екатеринбурге ждут нового уполномоченного по правам человека. В уральскую столицу едет Яна Лантратова. В программе визита 13 июля запланированы встреча с губернатором Денисом Паслером, региональным омбудсменом Татьяной Мерзляковой и волонтерами. Яна Лантратова была назначена на должность федерального уполномоченного по правам человека в мае этого года и сменила на этом посту Татьяну Москалькову. Компания «Аэрофлот» отменила часть рейсов из-за непогоды в Москве. Также несколько самолетов, прибывающих в Шереметьево, отправили на запасные аэродромы из-за грозы. Компания рекомендовала пассажирам проверять статус своих рейсов заранее и не приезжать в аэропорт в случае отмены. В расписании Кольцова «Аэрофлот» отменил рейс, который должен был вылететь в Москву в 20:50. Еще два самолета в Москву задержаны, и два рейса должны вылететь по расписанию. Глава ФИФА допустил еще большее расширение чемпионата мира. По словам Джани Инфантино, в турнире могут принять участие 64 сборных после 48 в этом году. Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка, цитируют СМИ президента Международной федерации футбола. В это же время глава ФИФА добавил, что вопрос расширения числа сборных участниц Мундиаля обсудят только после окончания чемпионата мира 2026. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» на завтра, понедельник, 13 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18. Завтра днем 21-24 выше нуля. Также завтра в Риже и Ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 23. В Краснотуринске до плюс 20. Переменная, возможен дождь.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Аврора Киба готова пожертвовать публичностью ради семьи. Бывшая Лепса призналась, что готова пожертвовать популярностью ради отношений. Юная девушка считает, что семейные ценности стоят выше популярности в медиапространстве. Она мечтает о детях от любимого мужчины. Аврора поделилась. «Если я хочу быть счастливой женщиной и иметь большую семью, то я должна жертвовать такими вещами, как публичность». Девушка уверяет, что раньше ее интересовали светские вечеринки. Она беззаботно тратила деньги на то, что ей вовсе не нужно. Теперь она дала понять, что у нее сменились приоритеты. К тому же сейчас Аврора состоит в серьезных отношениях с племянником президента Азербайджана. Отмечу, что Авроре 20 лет. Мысли правильные, ну а время покажет. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Всем приветики! На Jam FM важная и интересная для тебя информация. Если нет особых планов на 18 июля, вот, пожалуйста, пища для размышления. Встречаемся на Урал Футбол Фесте в яркой зоне Jam FM. Будет громко. Вместе споем любимые песни и поймаем ритм на иммерсивной зарядке. А специальный автомат предсказаний считает твое будущее по руке. Пропустить такое невозможно. Приходи, пошумим 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Каждое утро по будням на Jam.fm мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается игра «Три в ряд». Прямо сейчас на Jam.fm разыграем сертификат на круг пиццы. И, возможно, эта пицца достанется Галине, которая сегодня посчастливилась оказаться с утра пораньше у нас в гостях на Jam.fm. Галина из Екатеринбурга, работает научным сотрудником в Институте Российской Академии Наук. И сейчас она собирается на работу. Галь, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну как настроение у научного сотрудника?
3: Настроение всегда хорошее.
2: Отлично. Мне просто нравится, когда люди с позитивом идут на работу. Вот ты любишь свою работу?
3: Да, приходится.
4: А у меня вопрос к Гале, как девочка-девочку.
2: Так,
4: хочу
2: давай.
4: Спросить, Галя, вот во сколько ты встаешь утром, чтобы собраться на работу? Там, не знаю, накраситься, сходить в душ. Сколько тебе нужно на это времени?
3: Я где-то в 7 утра встаю. То есть часик мне нужен.
4: И на работу к 9 тебе?
3: Около того.
4: Часик это мало.
2: А подожди, а в этот часик ходит завтрак или без завтрака?
3: А всегда по-разному. Когда хочется, тогда ем.
2: Сегодня хочется тебе или нет?
3: Сегодня хочется, да.
4: Ну вот, пиццами можно выиграть как раз-таки.
2: Это правда. Ну что, по-моему, замечательный приз как раз для тебя. Для тебя, для твоих друзей, для твоих коллег. Но тут не все так просто. Давай послушай внимательно правила игры от Яны Ефимовой и, конечно, пожелаем тебе удачи.
4: Галя, сейчас для тебя прозвучат три зажигательных музыкальных кусочка. И твоя задача отгадать всех трех исполнителей. Если отгадаешь, вообще умница, пицца твоя. А если нет, то мы выберем того, кто первым напишет правильный ответ в нашем мессенджер Макс. Напомню, что это номер +7 932 020 102.5. Но я очень надеюсь, я верю, правда, что получится у тебя сегодня все отгадать.
2: Мы все, Галина, верим и поддерживаем тебя. Готова?
3: Да, готова.
2: Тогда тебе удачи, поехали.

0: Все, это были три кусочка, но теперь есть ли у тебя какие-то предположения, кто это был? Галя?
1: Да, я всех угадала.
0: Прекрасно, давай по порядочку пойдем, да? Кто был первый?
1: Да, первая была группа Корни.
0: Умничка, зачет, вторая.
1: Так, вторая была, так, Мари Крамбери.
0: Отлично, сложная фамилия, но у тебя получилось.
2: Да, как минимум.
0: И третья?
1: Спасибо. А третья, Хай-Фай, Митя Фомин, не знаю, кто из них.
0: Умничка! А, и тот зачет. Молодец, прекрасно. Вот что, Галина, вот подтвердила статус научного сотрудника, понимаете? Хотите отгадывать в нашей игре? Учитесь! Возможно, вы также станете научными сотрудниками. Тогда все двери перед вами будут открыты.
3: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
4: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ.
3: Джем.
4: Джем. Джем FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Энергетики в Свердловской области устранили больше 350 обрывов электролиний и перетянули около 7 километров проводов. В Россетях «Урал» рассказали о ходе восстановительных работ в подтопленных муниципалитетах. Также энергетикам пришлось убирать многочисленные деревья, которые упали на линии и повредили их во время прохождения мощного грозового фронта. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, подтопления в некоторых территориях по-прежнему сохраняются. Представители Россетей ведут постоянный мониторинг ситуации. Футбольный «Урал» накануне старта в первой лиге презентовал новую форму. Домашний вариант выполнен в цветах команды – оранжевым и черным. Гостевые комплекты – это белый, как основной цвет, с оранжевой отделкой. Фото и видео опубликовано в соцсетях «Урала». 13 июля на Екатеринбург-арене «Урал» играет с «Торпедом». Болельщиков на стадион начнут пускать с 18 часов. Игра начнется в 19:00. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска: только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар 76.66, евро 87.67.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант», Екатеринбург, ЖК «Сибирская калина». На завтра, понедельник, 13 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 21-24, тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринское известие, тоже переменная, возможен дождь, до плюс 23.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Ближе, ближе, так близко.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Роза Сибитова отреагировала на сообщение о рождении третьего внука. Телеведущая резко отреагировала на публикации в СМИ о появлении у нее третьего внука. Она призвала их быть внимательнее и подчеркнула, что путаница в именах выдает поверхностный подход к работе. Она прокомментировала: «Ну просто смешно, писать вам уже не о чем. Хотя бы потрудились подсчитать и сравнили бы информацию. И сами же пишут: Миша 1, Миша 2». На самом деле у Сибитовой двое внуков. В июне 2022 года у ее наследницы Ксении родилась дочь Мирослава. Слава. А в ноябре прошлого года сын Михаил. Вторую беременность женщина долго держала в секрете. О грядущем пополнении в семье она сообщила своим поклонникам только за несколько дней до родов. Сама Сибитова признавалась, что именно она уговорила дочь родить второго ребенка. Да уж, зачастую журналисты хотят словить хайп. Даже такими способами. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 13 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 21-24 выше нуля. Также завтра в Риже и Ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 23. В Краснотуринске до плюс 20, переменная, возможен дождь.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Гарри Стайлз не пригласит своих коллег из группы на свадьбу Зои Кравиц. Гарри Стайлз и его невеста Зои Кравиц планируют сыграть свадьбу зимой в Великобритании. При этом, как сообщают инсайдеры, бывшие участники группы One Direction не войдут в список гостей торжества. По данным источника, пара переживает, что участники бой-бенда могут испортить особенный день, так как все внимание СМИ будет приковано к их воссоединению. Инсайдеры также подчеркнули, что за этим решением не стоит какой-либо конфликт. Просто со временем пути бывших коллег разошлись, и от прежней дружбы остались лишь воспоминания. Инсайдеры рассказали, дружеские связи ослабли, потому что жизнь повела их в разных направлениях. Напомню, что после распада One Direction в 2016 году Гарри Стайлз сосредоточился на сольной музыкальной карьере и, конечно, актерских проектах, а значительную часть личного времени проводит Зои Кравиц и узким кругом близких людей. Хозяин-барин. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 13 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 21-24 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринское известие тоже переменная, возможен дождь до плюс 23.

0: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: полюби.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Алексей Воробьев рассказал, как относится к дочери Аиды Гарифуллиной. Певец откровенно рассказал об отношениях с дочерью своей супруги. Он любит 8-летнюю малышку как своего родного ребенка и полностью осознает, что берет за нее ответственность. Певец поделился. Цитирую.

0: Это прекрасная ответственность. Мне сразу достался 8-летний ребенок. С ним сразу можно общаться, играть, и это всегда очень весело. Супруга мне всегда говорит: «Мне досталось 2 детей. Этот ребенок теперь все-таки именно мой ребенок». Алексей ненавидит такие слова, как «отчим» и «пачерица». Он никогда не использует их в повседневной жизни. У него сразу начинают возникать негативные ассоциации в голове. Как пишет Супер, когда девочка услышала, что является пачерицей, она испугалась, что будет домработницей или служанкой. Отмечу, что девочку зовут Оливия. Чужих детей не бывает. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на JOOM.FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 13 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 21-24 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.
1: Плачет девочка в ноутбуке.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Собака, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: пусто, тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Jam FM.
2: Хорошее настроение.
1: Под музыку Jam FM.
2: Jam FM.
1: Jam.
3: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

гулял с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Ты

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.